0: Нижней части расположен пусковой механизм. Система пуска ракеты очень сложная.
1: И для того, чтобы как можно скорее ее овладеть, учиться, учиться и еще раз учиться. Чуйси, чуйси, дай чуйси.
2: Разговоры.